0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Идеальная станция иснуя.
0: МФМ.
3: The coolest station online.
1: Yeah. МФМ station.